0: Les jambes nues. Des passants, un dimanche. Un délai. Ou un retard.
1: А чего маршрут туда день и ночь открыт? Но в конце не ждет покой с тихим светлым домиком. Не хранят меня глаза ваши, Маргарит. Я бы был ужасно рад слышать ваше мнение.

0: достаточно. Но может он, как мы, силу утерял их. Ну а может он, как мы, знания утерял их.
1: Он летает выше крыши, получает больше пищи. Вот за это я его люблю. Мама, я повара люблю.